ритме города, в ритме края. Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, 6 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: Видный город.
2: Всем чудесного утра, друзья мои. Среда, волшебный день. Еще не конец недели, но уже близко к следующей порции майского отдыха. Используйте ее силу. Пусть день придет легко, с улыбкой и с солями шоу. Начинается наша программа прямо сейчас.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
2: Очень приятно, открываешь окно, а там, вау, там май. Май тебя встречает хорошим настроением и теплом, что важно. Друзья, всем хорошего пробуждения, ярких эмоций. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Сегодня у нас уже 6 с вами мая. Давайте будем просыпаться, как дела, как погода. Заходи, пиши. С удовольствием все читаю. Канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. Заходите, подписывайтесь. Там я уже поздоровался 30 минут назад с вами в видеоформате. Рассказал, что сегодня день напитков и такой вопрос. Проброс, какой у вас напиток самый любимый. Тоже пишите, не стесняйтесь. Давайте посмотрим, почитаем, что у нас народ предпочитает. Юга с Новосибирск, привет, доброе утро. Дождливо, но на хорошее настроение это, надеюсь, не повлияет. Всем добра. Новосибирск, привет, привет огромный. 9 часов 1 минута в эту самую секунду. Всем, кто в Новосибе слушает, давайте делать громче. Давайте раскачаем эту самую середину недели. Пермь, здрасте. Сергей, Зоси, Анюсь, привет огромный. Всем хорошего настроения. Летние деньки радуют по-настоящему. Но в Перми действительно сегодня самый теплый день на этой неделе. 26 градусов ожидается. Это фактически лето, и это очень-очень-очень здорово и круто. А вот к выходным у нас похолодание. Ну, в общем-то, и в Москве, в московском регионе такая же на выходные ожидается погода. 12 градусов максимум. Ладно, хоть без дождя. Вот это вот радует, потому что у меня, сами понимаете, все выходные тоже в рабочем режиме, в рабочем формате. Этот день победы. Всех, кстати, тоже с наступающим поздравляю. Сегодня первое мероприятие у меня такое очень серьезное. Городской митинг по этому поводу у скорбящей буду проводить. Да. Вероника, привет. Доброго солнечного утра. Это где солнце-то у нас? Друзья, кто в Максе пишет, пишите, откуда вы. Очень-очень важная информация, из какого вы города, из какого вы поселка, из какой вы деревеньки. С удовольствием вот как раз и привет передаю вашим. Солнечного утра. Солнце, ну, явно не Новосибирск, хочется сказать, да, по этому поводу. Погода сегодня радует, Вероника. Доброе утро вам тоже. Хорошая солнечная погода у нас в Степногорске. Здесь вот уже вместе с фотографией во ВКонтакте Андрей выкладывает рассвет. 12 градусов в Степногорске, днем 20 с переменной облачностью. Ну и по поводу напитков. Морсики. Морсики очень люблю, пишет Андрей. Из дачных ягод приготовленные. То есть приготовленные своими руками. Какие-то свои заготовки. Тут и земляничное, и малиновое, и смородиновое, да, скоро все зацветет. Я так понимаю, что вот уже на следующей неделе мы сможем любоваться этим самым майским весенним цветением, потому что сегодняшний теплый день и вчерашний, вот в Перми у меня прям деревья распушились и такими зелеными становятся буквально за 48 часов. Оля, капец, говорит, это у нас Красновишерск, капец, у нас вчера гроза какая была, как сверкание. Я аж на кресле подпрыгнула. Сегодня погода отличная. Ну, гроза. Люблю грозу в начале мая, да, когда весенний первый гром. Ну, на самом деле, после грозы воздух-то какой-то. Я уверен, что красновишерский воздух не всегда на уровне. А после грозы такие, ох. Погода отличная, настроение хорошее. Из напитков пью все, что вкусное. Всем хорошего дня, желает Ольга. Что вкусное, что сладкое имеется в виду. То есть, опять-таки, морсы какие-то. Это лимонады. 11 градусов дождь сегодня в Красновишерске ожидается. Ну и в течение дня переменная облачность до 21 градуса, 22 даже ближе к вечеру тепла. Всем Ольга желает замечательной среды. Пусть в сердце будут радости, любовь, а на душе хорошая погода. Спасибо огромное. Рафаэль, привет, доброе утро. Лысьва. Наверное, больше из напитков я натуральный квас предпочитаю. Вот как раньше. Из бочек и кружки стеклянные. Большие были. Ага, хочется вспомнить, еще летом в жару подойдешь к этой бочке, попросишь себе стаканчик или вот кружечку этого кваса и стоишь, наслаждаешься. Да, было время, потом, я так понимаю, запретил Роспотреб эти самые бочки. Нет-нет, да и примелькнут, но, по-моему, в Перми я уже этих самых бочек лет 5-100%, как ковид пришел, так я не видел. Говорят, и предприятие обанкротилось, ну, в общем, с бочками уже труба, да. Друзья, группа «Утреннего шоу» во ВКонтакте «Соль и Мишо», канал «ВМАКС» Эдуард Кузнецов. Пишите также через приложение «Радио Соль ФМ», телеграм-канал и «Радио Соль ФМ». Всем желаю отличной среды, и давайте начнем ее с утренней зарядки. Поехали!
0: На зарядку!

Продолжаем. Программа «Сулеми Шоу» продолжается. Татьяна, привет. Доброе утро, Кунгур. В Кунгуре, говорят, до сих пор стоят бочки с квасом. Все, нужно 100% ехать летом будет в Кунгур для того, чтобы этого самого кваса отведать. У вас лимонад до сих пор вкусный в советском исполнении. Мне иной раз слушатель даже привозят. И пряники, говорят, в классическом варианте. Знаете, ох, вот хочешь в советское время вспомнить, поезжай в Кунгур. Еще бы пещера работала, было бы вообще круто. Всем хорошего солнечного дня желает Татьяна. Везем детей в детский сад. Огромный привет от мамы Кире и Макару. Кира, Макар, привет огромный. Я присоединяюсь к этому привету. И в садике всем привет передавайте, чтобы сегодня был легкий и интересный. Это для детского сада очень важно. И интересный день. Подмосковье на связи. Средец. Сережа пишет. Неделя почти прошла. А у нас следующая неделя короткая, друзья, между прочим. Мы же 9, 10, 11 отдыхаем. И потом 4, в общем, дня. А потом я вот.

0: мелкими шажками домой. Синоптики обещают снова грозу. Сегодня на данный момент за окном плюс 15. Днем воздух прогреется до 25 градусов со знаком плюс. Сережа просит корабли, музыкальную композицию. Так, ну, сейчас поглядим, и корабли тоже, наверное, найдутся. Анастасия, привет! Настя выкладывает фотографии своего велосипеда. Вчера, говорит, я открыла велосипедный сезон. Это у нас верхняя Пышма просыпается. Ну что, это хорошо! Сезон вело... Когда на улице вот такая погода, на велике, наверное, очень круто и здорово. Я думаю, почему мне так жарко? В студии у меня открыто окно. Здесь, рядом, в моем основном рабочем кабинете окно открыто. Жара просто неимоверная. Ну, вы понимаете, кто видит трансляцию, смотрит, что у меня стены, они из поролона сделаны. Ну, так, в лучших традициях радио, что называется. Ну, или сумасшедшего дома. Я понимаю... У меня сзади батарея, что отопление шпарит тоже на всю, при том, что на улице жарко. Я вот в футболке вроде сижу, но реально жара прям как люди, товарищи, ТЭЦ 9. Можно прикрутить, может, уже пора. Я понимаю, что вы любите до последнего деньги за отопление снимать, но тем не менее.
1: Однажды в России.
0: Назван регион России, где накопить на машину проще всего. Проще простого, хотелось бы сказать, но проще всего. И самый доступный, друзья, у нас становится Мурманская область. У нас есть слушатели, кстати, Мурманской области. Привет огромный тоже в эту самую минуту. Знаю, слушают и на предприятиях, и в утро же все равно, там 5-16, для тех, кто рано встает, мы все равно звучим. Так вот, быстрее всего подержанную машину в России можно купить в Мурманской и Рязанской областях, а также в Республике Карелия. Рядышком, по сути, Мурманская и Карелия. Ну так. Ну так. По меркам России рядышком. Так еще фактически там по сутки на поезде. Такие данные выяснили аналитики, сообщая РИА Новости. Эксперты изучили средние зарплатные предложения в вакансиях за первый квартал 2026 года, сопоставили их с ценами на автомобили с пробегом в возрасте 3-6 лет и сравнили с зарплатами. В регионах лидерах зарплата составляет 107-115 тысяч рублей, а автомобиль с пробегом стоит 711-721 тысяча рублей. Таким образом, на покупку машины потребуется от 6,2 до 6,6 месячных окладов. Для сравнения, в Москве и области на ту же машину придется откладывать 7,4 и 7,9 зарплат, в Питере 8,7 соответственно. Вот так, да, друзья мои, про машины. Если хотите накопить, то в Мурманске самое такое интересное в этом плане сочетание.

0: Коль опрос.
1: Ну что, друзья, сегодня про спорт хочется поговорить. Тем более завтра мы будем на тему радио общаться. Завтра же день радио. Важный-важный праздник. В пятницу будем про победу говорить, день победы. Будем вспоминать все, что с Днем Победы связано в вашей семье, как вы его проводите. Поэтому сегодня есть время фитнесу, есть время спорту. В любом фитнесе, в любом фитнес-мире есть свет и тьма. Свет — это упражнение, которое вы обожаете. Тьма — это то, которое заставляет мысленно проклинать всех фитнес-тренеров прошлого, настоящего и будущего. Вот про это сегодня хотел с вами пообщаться и поговорить. Даже если вы спортом не занимаетесь, значит, у вас 100% есть какое-то ненавистное упражнение, и вы их с уроков физкультуры, ну, в школе-то, не рефераты же сидели сбоку, писали. На паре-то уроки все равно были, да? И вот у меня к вам такой вопрос. Самое любимое спортивное упражнение и самое ненавистное. Более того, друзья, я про свои любимые и нелюбимые уже рассказал в канале Макс. Сейчас вот выложу, нажму кнопочку. И, соответственно, предлагаю сделать такой флешмоб. И игру как раз непосредственно в канале Макс. Канал называется Эдуард Кузнецов. Такая прямо большая игра, игра 2.0, соответственно. И с удовольствием вручу. Причем я сам не знаю результат еще. Но вы сейчас посмотрите в Максе, что я там наговорил, и, соответственно, выскажите свои предположения. Вот за эти самые предположения тот, кто будет самым точным и правильным, соответственно, завтра я и вручу этот самый будильник. Такой розыгрыш в канале Макс Эдуарда Кузнецова. Сейчас все подробности именно там. Ну, а в группе утреннего шоу в Соли Ми Шоу, в группе, пожалуйста, Радио Соль ФМ, через приложение Радио Соль ФМ, телеграм-канал Соль ФМ, пишите про ваше самое любимое и ненавистное упражнение. Упражнение нелюбимчик и упражнение злобный монстр.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соля-Ми Шоу. Настроение вашего утра.
2: Продолжаем программу «Соль-Ми Шоу». Продолжается, друзья. Всем еще раз отличного дня. Желаю я, Эдуард Кузнецов, в соленой студии. Группа утреннего шоу ВК «Соль-Ми Шоу». Заходите, пишите, как дела, как настроение. С удовольствием читаю все ваши комментарии. Так, Ирина, здрасте, доброе утро. Поздравляет свою маму Светлану Алексееву, Светлану Николаевну Алексееву, с днем рождения. Ну, я присоединяюсь к поздравлениям, Светлана Николаевна, чтобы все у вас было хорошо. Здоровье — это самое главное. Спасибо тебе за тебя. Вот. Мы тебя любим, а тебя у нас много. Дети, внуки. И у одной из внучек сегодня тоже день рождения, у Карины Хаметовой. И тоже всей страной поздравляем. Всем желаем удачи на отлично сдать выпускные экзамены. Вот. Наши школьники потихонечку подходят к этим самым рубежам УГ и ЕГЭ. Да, соответственно, я тоже присоединяюсь, потому что сейчас надо сделать правильный выбор, и надо правильно и хорошо сдать эти самые экзамены, чего мы всем желаем. С днем рождения, Карина, Светлана Николаевна, с днем рождения, чтобы все было отлично и все было здорово. Заходите, пишите, как дела, как настроение. Ну да, Светлана Николаевна, мы уже поздравили. Друзья, канал ВМАКС, я тут небольшой флешмоб организовал, соответственно, по своим подтягиваниям. И предлагаю вам в настоящий момент зайти, подписаться, и в том месте, где я рассказываю про то количество подтягиваний, которое я могу, и где я подтягиваюсь, в общем, можно посмотреть, как это происходит, сделать свои предположения. Уже первые комментарии прилетели. Ивашка считает, что я 28 раз могу подтянуться. Анастасия, ну вы как, я 80. Это, конечно, очень, для меня это большая цифра в подтягиваниях. Я, может, и отжаться 80 я смогу, но подтянуться 80 это не про меня. Так, 37 есть предположение. Игорь накидывает еще десяточку сверху в эту самую минуту. Если с перекурами, раз 40, пишет Сергей. Сережа, если с перекурами, я и десятку не подтянусь на самом деле. Да, спасибо, первое предположение полетели, друзья. Ну, давайте, играем так играем. Разыгрываю часы кварцевые настольные «Рубин», электронно-механические, с подачи звукового сигнала для определения времени с электрохимическим элементом бытового назначения. Инструкция к часам «Рубин», друзья. Отечественное производство, между прочим, делает город Сысерть на улице Лермонтова, дом 33, Свердловской области. Вот. Так что у каждого точное, вот обратите внимание, подобное, кто видеотрансляцию смотрит, здесь рядышком со мной идут. Ну и опрос.
0: Соль-опрос.
2: Опрос по поводу того, какое у вас любимое упражнение спортивное, а какое нет. Ивашка, здрасте, доброе утро. Люблю разминать вечером подушку, пишет Ивашка. Хорошее спортивное упражнение, разминка этой самой подушки, да. Андрей нам пишет: бег, ненавижу бегать, ненавижу. Это к нелюбимым этим самым упражнениям. Все остальное, говорит, находится на одном уровне, да. На одном должном уровне. Все остальное спокойно, и в хоккей поиграть, если что, и проплыть пару-тройку километров. Это нормально, но если бегать... Кстати, огромное количество любителей бега, я обращаю внимание, я же веду всевозможные спортивные соревнования городского уровня, и не только, и регионального тоже, соответственно, в Пермском крае. Я обращаю внимание, что народ очень любит бегать. Несмотря на погоду, на старт выходит огромное количество человек. Там в Пермском марафоне принимает участие у нас с вами чуть ли не 20 тысяч ежегодно, которое в сентябре проходит основное событие. Ну вот в прошлом году, по-моему, 18 было, в этом году организаторы поставили целью задачу 20 тысяч. Вот насколько народ любит бегать. И в «Спартаковской миле», это спутник мероприятия Пермского марафона, который я проводил буквально 2 недели назад, открывали сезон на набережной в Закамске, в Перми, соответственно. Ребята, 600 человек дождь на улице со снегом, 600 человек, и квоты все были заняты. То есть вот этот максимум, сколько могли себе позволить организаторы, 600 человек, он был еще там сформирован до начала апреля, соответственно. И по полной все, вот 600 и 600, больше нельзя, но вот 600 человек было собрано на эту самую тему. Но кому как, поэтому про это и говорим. Какое у вас самое ненавистное спортивное упражнение, какое самое любимое? Ну и заходи в канал Макс, выигрывай, что называется, часы кварцевые настольные, отправлю почтой. Кстати, закрепил в группе Сорами Шоу ссылку по QR-коду, можно перейти и подписаться на мой канал.
0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Гороскоп в плюсе.
1: Сейчас на мгновение продолжаю я в канале Макс. Друзья, у нас такой челлендж. Народ пытается догадаться, сколько раз я могу подтянуться. Зося предполагает, что 6. Зося, обратите внимание, я это сделал 10 и даже ни разу не задохнулся. Поэтому спокойным голосом с вами продолжу разговор дальше, да, без всякой усталости. Ренат, 13,5. 35 Ольга ставит. Ренат пишет дальше. Ну ладно уж, 16. Посмотрим, друзья мои. Напоминаю, что тот, кто будет более точным и угадает, получит от меня подарок. Прикольный утренний классический будильник. Рубин называется. Вручу, отправлю почту. Если в Перми будете, то, соответственно, приедете, получите. Ну, хоть завтра давайте. Давайте завтра с утра я зафиксирую свой результат и потом подведем итоги. Сегодня, пожалуйста, у вас есть шанс предположить. Канал Макс, Эдуард Кузнецов. Ксюша пишет, я не занимаюсь фитнесом, но делаю дома зарядку. Очень люблю делать упражнения для растяжки рук и приседания. Нравится, Ксения, приседания. Не люблю стоять в планке, но заставляю себя хотя бы 40 секунд постоять. Ну, потихонечку можно там и до минуты раскачаться. Вообще, знаете, вот слышишь фразу, как быстро летит время. Вот я всегда говорю, а вы попробуйте встать в планку.
0: Гороскоп в плюсе.
1: Гороскоп прямо сейчас, на сегодня, на 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас, вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет сегодняшний для активного отдыха, поэтому поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе, сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действия, действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы сделаете все безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт с любым человеком. И это был гороскоп на 6 мая.

0: Лайфхак.
1: Новая песня Ольги Бузовой, да? Раненые раны. Если что-то болит, помажь маслом масляным. Так и можно сделать с раненой раной. Теперь она не столько будет болеть, сколько блестеть и пахнет вкусно, если что. Ранен. Это же знак. Не трогай раненые раны, да. Доктор, у меня рана раненая, да? Прикольно, да. Продолжаю я рассказывать, друзья, про путешествие, куда можно отправиться с семьей по России. Но перед этим давайте привет передадим. От Леры привет. Мамочке ради своей Лера передает в эту самую минуту в канале Макс. Привет огромный, чтобы все у вас было хорошо и здорово. Ну и в канале Макс у нас продолжается челлендж. Народ продолжает выставлять мне оценки в том моменте, сколько раз я смогу подтянуться. Иван 22 считает, Анастасия 18, Лера 11. Ольга, давайте по одному разу, пожалуйста. Ольге было 35, я засчитываю тот вариант, который я первый прочитал. Оля со второго раза предполагает, что 23. Вот такие, друзья, пока есть выкладки. Напоминаю, заходите, подпишитесь. Такой челлендж, разыгрываю будильник в канале Макс, соответственно. И завтра, я сам не знаю, сколько получится. По максимуму. Надо тренера где-то еще найти, который посчитает правильность выполнения всего этого. Так, продолжаю я в лайфхаках рассказывать про семейный туризм. Вчера рассказал, где можно с вами здорово отдохнуть в Челябинской области с семьей, в Казани, в Забайкальском крае. Давайте про Иркутскую область поговорим. И, конечно же, в первую очередь, это Байкал. Съездите с детьми на экскурсию на остров Ольхон, погуляйте по местному дендропарку и прокатитесь на канатной дороге до смотровой площадки Каменчерского. Но на одном только озере варианты отдыха не заканчиваются. Большую часть отпуска можно провести непосредственно в Иркутске. Там стоит побродить по историческим улочкам, рассматривая красивое здание. Затем заглянуть в местный планетарий с интерактивными программами и проекцией звездного неба. Можно запланировать визит в кукольный театр «Истенок». В нем нет привычного зрительного зала и сцены. Дети могут исследовать пространство так, как им захочется. Также целый день можно выделить под остров «Юность». Это большая площадка с развлечениями на любой вкус. От канатного парка и колеса обозрения до прогулочных троп со скульптурами животных и зон для пикника. Самый интересный способ добраться туда – детская железная дорога, которая работает с мая по август. Вот как раз времена-то и настали, майские, друзья мои. Поэтому, кто присматривается к Иркутску, к Байкалу, пожалуйста.
2: Соль FM. Погода.
3: 6 мая на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по краю ожидается переменная облачность. Возможны дожди. Днем до 22-24 градусов. Вечером до 15-17 градусов тепла.
2: Реклама на Соль FM.
4: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
5: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
6: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
7: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
8: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
9: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не ответа. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России число самозанятых превысило 15 миллионов человек. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Отмечается, что в 2024 году самозанятых в России было более 12 миллионов. За год их число выросло почти на 27% и достигло 15 миллионов 427 тысяч. Специальный налоговый режим для самозанятых, налог на профессиональный доход, введен в России в порядке эксперимента. Он будет действовать до 31 декабря 2028 года. Правительство России скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта следующего года. Теперь практический экзамен на право управления транспортным средством назначается не позднее 60 дней с момента сдачи теоретической части. Если гражданин не сдал такой экзамен в 6-месячный срок, то ему назначат повторное тестирование теории, которое проводится не позднее 30 дней со дня истечения 6-месячного срока. По теплосети концессионер теплосетей Красновишерска начал ликвидацию из-за финансовых проблем, в том числе исковой нагрузки примерно в 200 миллионов рублей. Компания завершит отопительный сезон и передаст имущество муниципалитету. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье». Подготовка к следующему сезону будет вестись муниципальным предприятием при поддержке региональных властей, уточняет издание. Ранее стало известно, что Пермский край в рамках инфраструктурного кредита получит свыше 2 миллиардов рублей на реализацию 9 проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Пермский борец Рустам Кашипов выиграл международный турнир по дзюдо в Тбилиси. Он стал единственным представителем Прикамья в составе сборной России. В весовой категории до 81 килограмма среди спортсменов до 18 лет Рустам завоевал Кубок Европы. Всего в соревнованиях участвовало более 360 человек из 17 стран. Летом Рустам выступит за страну и регион на первенстве Европы по дзюдо в Испании. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Еще раз всем доброе утро, друзья. Среда у нас сегодня уже 6 мая. Напоминаем, режим майские праздники. У нас первая часть уже давно успешно пройдена. Идет загрузка режима номер 2, майские праздники, часть 2. Поэтому, друзья, оставайтесь на связи, слушайте Солими Шоу. День обещает быть солнечным и легким.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Сегодня, помимо всего прочего, друзья, еще и день напитков, поэтому очень приятно, что вы пишете про ваши любимые напитки. Лен, привет, очень люблю домашний квас, вот еще один любитель кваса у нас появился с вами. С живыми дрожжами, да на ржаной корочке, жду не дождусь лета, летом он особенно хорош. Вот, Лен, написали, откуда бы вы, но вот у нас в Пермском крае сегодня лето, надо было о квасе позаботиться, что называется, заранее. Я сегодня обратил внимание, но мужчина, видимо, с кофе все-таки стоял, подъезжая тут к работе. Работе, получается, и у меня тут заборчик небольшой, стоит мужик, мужчина стоит у забора и пьет, но я понимаю, что разные люди пьют, бывает, но он пьет то ли кофе, то ли вот что-то такое, прям из керамической такой красивой кружки, выглядело с утра очень даже позитивно и прикольно. Я надеюсь, что он кофе там пил просто в этой самой кружке, хотя по утрам, знаете, иной раз, как выглядит то, как человек пьет по утром по-разному, может быть, такой весь убитый где-нибудь просто на улице, а если в аэропорту, просто по-другому воспринимается абсолютно. Так, мы про спорт сегодня с вами. Какое у вас самое ненавистное спортивное упражнение, какое самое любимое, почитаю обязательно через минут 7. И напоминаю, друзья, что у меня тут челлендж в канале Макс Эдуард Кузнецов, и я пообещал вручить подарок, будильник классический, прикольный, который мы обычно разыгрывали в игре 2-0. Кто точно определит под моим постом, где я подтягиваюсь, сколько раз с вашей точки зрения у меня получится подтянуться максимально, да? Кто угадает, вот мой максимум получит прикольный классический будильник, если недалеко от Перми приедете, заберете, если где-то получается за пределами, соответственно, так, 40 раз Наталья, 34, девчонки меня верят, Лена 33, Мария считает, что 5. Мария, я уже там 10 подтянулся на картинке, на видео. Так что 5 это, знаете, так. Чихнуть можно 5 раз. Так, заходите, пишите, почитаю, пока новости.
1: Однажды в России
0: стало известно, какую пенсию получат блогеры. Блогеры в конце жизни. До 43 тысяч рублей, друзья. И могут ее, эту самую пенсию, увеличить. Но если откладывать будут, максимальный размер пенсии для блогеров, которые будут делать страховые взносы на протяжении 25 лет, может составить более 43 тысяч рублей. Через 25 лет... Это сейчас уже 43 тысячи, это, знаете, но при зарплате средней, да, как нам тут твердят уже, зарплата превысила средняя 100 тысяч по стране, да, твердят уже, по-моему, со всех сторон просто. 43 тысячи, это даже половины не будет. Об этом сообщает профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов в интервью ТАСС. По словам Сафонова, в 2026 году максимальный размер взноса составит 572 204 рубля. Что позволит сформировать один год стажа и 8,72 индивидуального пенсионного коэффициента. И если блогер будет регулярно выносить по полляма, как каждый год, ну, 572 тысячи, это же, да, полмиллиона, в течение 25 лет его пенсия может достигнуть, только может, 43 758 рублей. Эксперт отметил, что многие блогеры работают в режиме самозанятости или ИП, что может негативно сказаться на их пенсионных накоплениях. В отличие от работников по трудовому договору, самозанятые не обязаны делать обязательное отчисление в социальный фонд. Однако, чтобы увеличить размер будущей пенсии, блогеры все же могут рассмотреть эту возможность регулярных взносов. И о слезы! Сафонов также подчеркнул, что без страхового стажа и пенсионных баллов блогеры могут рассчитывать только на социальную пенсию. Я понимаю, так, блогеры и самозанятые. Давайте не только блогеров привязывать к этой теме, да, ведь, господин Сафонов? Блогеры и самозанятые могут рассчитывать на социальную пенсию, которая с 1 апреля 2026 года составляет, ну-ка, 9400 рублей. 9400 рублей. Чтобы получить страховую пенсию, необходимы обязательно страховые взносы в социальный фонд. Минимальная сумма взноса составит около 71 500 рублей. За эту сумму блогер сможет сформировать 1 год страхового стажа и 1,9% индивидуального пенсионного коэффициента. Вот так, друзья. Слушайте, взгрустнулось что-то, да?

0: Соль опрос.
1: Так, продолжаем, друзья, тему дня про ваше самое любимое и нелюбимое спортивное упражнение. Читаю я сообщение, какое самое ненавистное, какое самое любимое. Наталья, доброе утро. С самой школы боялась прыгать, Наташа пишет, через козла. Через козла. Такой спортивный атрибут, а? А любимый — это бег. Была лучше всех, теперь подтягивание. Вам под силу 30 раз. Ну, друзья, я напомню, что в канале

0: теперь подтягивание. Вам под силу 30 раз. Ну, друзья, я напомню, что в канале Макс тут челлендж небольшой. Слушатели угадывают, сколько раз я до отказа, да, как говорят тренеры, до отказа, на максимуме до отказа мышц смогу подтянуться. И вот тут народ активно пишет. Сережа 27 ставит, Анна 22. Юлия Александровна верит в меня 42 раза, считает, что это произойдет. Друзья, разыгрываю будильник. Заходите, подписывайтесь, канал Макс. Если есть в группе утреннего шоу с Олей Мишовой, я там вверху закрепил табличку с QR-кодом. По ней очень удобно перейти как раз и подписаться на канал. Ну, либо вот в Максе в каналах пишите Эдуард Кузнецов, по-русски пишите. Соответственно, заходите, подписывайтесь. И будильник может быть ваш. Но интересно, вот кое-кто прям вокруг цифр танцует. Тех самых, ну, я-то знаю, но я знаю, что на максимуме я могу, наверное, еще пару-тройку раз. Андрюха пробег написал нам, мы это уже прочитали. Анастасия пишет, в школе не любила прыжки в длину, но любила прыгать через козла. Вот когда через козла прыгать получается, это прям забавно, прикольно. Там же через мостик еще ты это делаешь, да? То есть ты разгоняешься, отталкиваешься от мостика и оба! Ноги в сторону, ну, по-разному. Девчонки ноги в сторону или ноги в бок прыгали. Я вспоминаю, опять-таки, уроки физкультуры. И тут высоко, как на батуте, подпрыгиваешь. Ощущения прям такие крутые. Оля пишет, фитнесом я не занимаюсь, на утреннюю зарядку делаю. В ТикТок посмотрела китайскую гимнастику, запомнила несколько упражнений и действительно бодрячок на весь день. Объяснить не могу, какие именно упражнения, надо показывать. Не нравятся, говорит, отжимания, такие, как на картинке перед сегодняшним вопросом. Картинка такой мемчик. Тренер, тренер, может передохнем? Тренер такой, зачем? Я не устал. Сережа, ходьба дома на работу и обратно, ну или в сельпо. Я так понимаю, это любимое упражнение. До магазина прогуляться, пройтись. У Алексея самое нелюбимое подтягивание как раз. Никогда, говорит, не умел подтягиваться. Сейчас существуют такие прикольные аппараты, которые позволяют тебе там выставить определенный вес, и сами тебя там от минимума выталкивают снизу. Такой лифт для подтягивания. Не помню, как он называется. Но в спортзале вижу, как народ именно таким образом подтягивается. Так, Андрей тут про пенсию. Ну, про пенсию давайте чуть позже почитаем.
1: Ты на любимой волне.

0: Сегодня в лайфстайле расскажу, друзья, про еду, от которой ваши мышцы зарастают жиром и превращаются в мраморные стейки. Рассказываю, какого типа еды следует избегать, если не хотите, чтобы ваши мышцы деградировали. На первый взгляд, эта самая тема может приниматься за средств мраморной говядины с жировой прослойкой. Именно так выглядит фотография МРТ скан бедра, например, там 62-летней женщины, чей годовой рацион на 87% состоял из ультрапереработанных продуктов, друзья. Так вот, разбираемся. По словам доктора Зехры Акая, исследовательницы и консультантки группы клинической МРТ-диагностики опорно-двигательного аппарата в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, диета, которая состоит из сухих завтраков, шоколадных конфет или батончиков, а также газированных сладких напитков, приводит к тому, что ваши мышцы начинают выглядеть как мраморная говядина. Подобные продукты связаны с набором веса, ожирением, развитием хронических заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые патологии, диабет второго типа и депрессию. И именно такая еда может даже сокращать жизнь. Зехра Акая, доктор, утверждает, что скрытые жировые прослойки внутри мышечных волокон и между ними сигнализируют о серьезных проблемах со здоровьем. Давайте будем разбирать связь между жирными мышцами и болью в коленях. Жировые клетки ослабляют мышцы, становясь препятствием для их роста и мешая волокнам восстанавливаться. Слабые мышцы – ключевой фактор развития остеоартрита коленного сустава, самого распространенного заболевания суставов, в котором страдают почти 375 миллионов человек в мире. И раньше остеоартрит считался болезнью пожилых, но исследование показало, что более половины новых случаев приходится на людей моложе 55 лет, что, вероятно, вызвано резким ростом ожирения в мире. Ну и мышцы бедра имеют решающее значение для стабильности и коленного сустава. Любая потеря их силы или тонуса увеличивает механическую нагрузку на сустав, особенно у людей с лишним весом, говорит Акая. Наличие внутримышечного жира в бедре означает, что затронуты и другие мышцы тела, утверждает также рентгенолог доктора Мириам Бределла. Это системный процесс, и также можно на рентгене посмотреть на икры, плечи или живот. Если вы видите, что у вас там такая жировая прослойка, как будто вы рассматриваете срез мраморной говядины, значит, картина будет схожей. Снижение качества мышцы из-за жировой фильтрации означает потерю силы, что является предвестником будущей проблемы, более длительного пребывания в больнице, осложнений после операции, даже риска рецидива опухолей, друзья. И виноваты во всем, плюсом ко всему, еще и ультрапереработанные продукты. Исследование опубликовано в журнале Radiology проанализировало данные МРТ 615 человек. Средним участникам было 60 лет, и все они были с избыточным весом. Выяснилось, что количество калорий, потребляемых участников, не имело значения. По словам соавторов исследования доктора Томаса Линка, чем больше ультрапереработанных продуктов ел человек, тем больше жира было в его мышцах, независимо от общего калоража. Исследование не доказывает, конечно, прямую причинно-следственную связь. Ассоциация прослеживается очень четко. Одна хорошая новость, что переходя на здоровое питание и спорт, качество мышц можно улучшить, друзья. Поэтому читайте этикетки, выбирайте менее обработанные варианты. Например, натуральный йогурт вместо сладкого фруктового. Добавляйте в свою диету цельные продукты, овощи, бобовые, крупы, фрукты. Отказывайтесь от сладких напитков и замените их водой. Избегайте фастфуда. В местных кафе и ресторанах еду чаще готовят из настоящих ингредиентов. И будьте осторожны с протеиновыми батончиками. Многие из них перенасыщены сахаром и сами являются ультрапереработанными продуктами. Так что будьте здоровы!
1: После рекламы встречайте! Всем хитам хит! Дождитесь!

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Солями шоу! Настроение вашего утра!
1: Продолжаем программу. Солями шоу продолжается. Друзья, в Солиной студии Эдуард Кузнецов. Как обычно, поиграем с вами через 7 минут. Сегодня у нас мозгоштурм. Привет, я читаю в эту самую минуту. Алексей на связи. Всем хорошего дня из Добрянки. Добрянка просыпается, также отличного дня. Желаю вам, ребят, чтобы все было хорошо. Настя просыпается. Кудымкар чудесная, пишет Анастасия. Погода. Здорово, Кудымкар. Тоже вам доброго утра. Желаю я в эту минуту. Друзья, в моем канале в Макс. Канал называется Эдуард Кузнецов. Мой челлендж продолжается. Мы тут с вами играем. Для тех, кто только что присоединился, я попросил предположить, сколько раз максимально до отказа я смогу подтянуться под постом с сегодняшним обсуждением. Мы сегодня с вами обсуждаем про самые любимые и нелюбимые спортивные упражнения, историю. И вот народ набрасывает. Напоминаю, в розыгрыше будильник, который мы обычно по пятницам разыгрываем. Прикольный, большой, классический 15-сантиметровый будильник. Называется «Рубин». Останется тому, кто точно предположит, сколько же раз у меня получится подтянуться. Или сегодня в течение дня. Сегодня просто у меня большое мероприятие. Не знаю, будет или нет возможность посвятить себя съемке этой истории. Или завтра утром это в обязательном порядке сделаю. Подведем итоги завтра утром уже 100%. Юлия Александровна верит меня, считает, что 42 раза. Людмила 25, Любовь 28. Два раза. Писать нельзя, Людмила. Людмила сначала 25, потом 20. Один раз вот. Один вариант, первый я воспринимаю. 25 раз. Вариант зафиксировал. Мария 29 считает, что 29 раз у меня должно получиться. Спасибо, друзья. Продолжаем делать ставки на количество моих подтягиваний. Канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Туда можно, кстати, по QR-коду перейти из группы утреннего шоу во ВКонтакте Солями Шоу. Называется группа. Там наверху закреплено сообщение с QR.
0: Мод дня.
1: Ну, а мы с вами сейчас пообщаемся, поговорим на любопытнейшую, на самом деле, заграничную тему. Как обычно, новости у нас заграничные, смешные, любопытные, странные. Ну, в общем, мальчика, который обидел кошку, заставили разбить его игровую приставку. Суровое наказание от родителей. Мальчик из США, которому на вид 8-9 лет, мама. Прям суровый урок из жизни. Рыдающего ребенка заставили выйти во двор, разбить любимую игровую приставку в дребезги. Оказалось, что такое наказание юный незнакомец получил за то, что несколько раз с кошкой поступил с домашней точно так же. Играя в приставку, он потерпел поражение, не справился с гневом. Тут под руку попалось ни в чем не повинное животное. И в данном случае, на самом деле, я считаю, что это очень правильный родительский поступок. Потому что животные не должны страдать. Я вот одобряю поведение матери, чтобы сын на всю жизнь запомнил, что жестокость по отношению к зверёшкам недопустима. Недопустима, да. Но, правда, нашлись и другие комментаторы, которые заявили, что наказание такое бессмысленное. Сын поплачет, поноет, пообещает стать хорошим, и мама сдастся и купит ему новую приставку. И в данном случае это тоже вариант. Иной раз мама может сжалиться на происходящем. Я надеюсь, что она будет держаться до конца.
0: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: «Мозгоштурм».
1: Ну что, друзья мои, музыкальный «Мозгоштурм» начинается прямо сейчас. Я всех приглашаю в группу «Радио Соль ФМ», официальная группа радиостанции. Именно там у нас с вами проходит игра, и там увидите очень любопытную картинку, сделанную искусственным интеллектом, с мозгом. Вот в этом месте, где мозг складывает пазлы, мы с вами играем. Здесь же и написано правило игры. В розыгрыше у нас сегодня 200 рублей. Кстати, друзья мои, на следующей неделе, это будет моя неделя перед коротким отпуском, последняя, соответственно, она у нас с вами будет короткая, 4 дня. Андрей пообещал разыграть сумму, которая у него здесь скопилась за это время в конверте. Сейчас я даже 4 600 в настоящий момент у Андрея в конверте находится, соответственно, друзья. И эту сумму Андрей пообещал разыграть. Это будет у нас на следующей неделе. Пока же 200 рублей в розыгрыше. Сейчас прозвучит отрывок из какой-то композиции от какого-то исполнителя, исполнительницы или группы. Вы должны понять, что это за исполнитель, исполнительница или группа. Затем я задам вопрос из биографии этого человека. Ваша задача на него ответить правильно. Первый правильно ответивший будет считаться победившим. Если все готовы, внимание, прошу. Открывается занавес и выходит он, так и быть. Подскажу.

0: тебя своя вера, свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе Космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 4 или GS8. Используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
2: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: 善良的爱情。Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Злоумышленники начали рассылать в мессенджерах поздравления ко Дню Победы, маскируя вредоносные файлы под праздничные открытки. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мышеловка». По данным организации, пользователям приходит АПК-файл с сообщением о якобы персональном поздравлении от президента или губернатора. Внутри такого файла скрывается троян-стиллер, который может похищать данные. В «Мышеловке» предупредили, что открывать подобные файлы от неизвестных отправителей нельзя. Напомним, ранее стало известно о еще одной схеме. Мошенники начали звонить ветеранам с предложением якобы единовременных выплат ко Дню Победы и просят назвать коды из СМС. Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда и сообщают о персональной выплате, для получения которой просят продиктовать код из сообщения. При этом код может относиться как к банковским операциям, так и к личным кабинетам, что позволяет мошенникам получить доступ к деньгам или персональным данным. Будьте бдительны. Перемстат опубликовал данные по финансовой отчетности предприятий за январь-февраль этого года. 63% обследованных предприятий работали с прибылью. Общая сумма прибыли составила 70,5 миллиарда рублей. Это на 37% ниже, чем годом ранее. Убыток нерентабельных предприятий увеличился на 17% и составил 15,6 миллиарда. Среди промышленных предприятий без прибыли в январе оказались 46,5% предприятий. В убытках оказались предприятия, работающие в сферах обработки древесины, производства бумаги, неметаллической минеральной продукции, металлургического производства, электрического оборудования, транспортных средств, оптовой и розничной торговли автотранспортными средствами, транспортировки и хранения. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Анатолий Мишел. Друзья, всем еще раз отличной среды желаю я для тех, кто только что присоединился, для тех, кто уже 2 часа вместе со мной. Среда у нас сегодня, среда наш союзник, она приближает нас ко второй половине майских праздников, поэтому держим строй.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соля-Ми Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжай программу. Друзья, Соля-Ми Шоу продолжается. С удовольствием читаю все сообщения, которые вы присылаете. Заходите в канал Макс Эдуард Кузнецов. У меня сегодня там игра для вас. Внимательно послушайте это сообщение, которое в видеоформате я для вас записал. И надо попробовать предположить, сколько по максимуму у меня получится подтянуться. Сегодня постараюсь сделать это самое видео. И завтра утром подведем итоги. Победитель получает будильник. Ну, наш классический будильник, который мы обычно по пятницам разыгрываем. Сегодня среда, среда мы маленькая пятница, но только в канале Макс. Соответственно, канал называется Эдуард Кузнецов. Можно через группу Соля-Ми Шоу, там есть сверху QR-код, зайти, соответственно, подписаться. Ну и вот Елена Васильевна здесь пишет по поводу еще темы дня. Мы тут обсуждали вопрос любимых и нелюбимых спортивных упражнений. Соответственно, Елена Васильевна, лыжи, любила всегда лыжи. А вот бег на короткую дистанцию – это не мое. Но считаю, что я спортивная, за команду нравится, не нравится, а надо бегать. Вот как-то так. Ну, бег, говорят, он поддерживает этот самый тонус. Ну и предположение от Татьяны 19, Радик 12 раз. Елена Васильевна верит в меня и считает, что 45 раз это я так. Легко, просто. Так, заходите, друзья, еще раз присоединяйтесь, кто только что проснулся, кто давно уже, но еще не в Максе. Канал Макс, Эдуард Кузнецов, Дядькова, привет огромный, Людинова, тоже все приветы читаю, не стесняйтесь под утренним постом. Группа утреннего шоу во ВКонтакте Соля-Ми Шоу, там уже идет голосование по теме дня, также голосование идет в официальной группе радиостанции Радио Соль ФМ. Сегодня битва, и сегодня у нас спонтанность против планирования. О.
1: Однажды в России.
0: В России зафиксирован рекордный рост запасов сыра на складах. Сыр! Сразу вспоминается Чип и Дейл. Помните, там Рокки такой персонаж был для тех, кто смотрел. В общем, избыток производства молока привел к накоплению сырных запасов, сообщает нам российская газета со ссылкой на данные «Союз молока». Еще есть «Союз молоко» какое-то. По информации отраслевой ассоциации, в начале апреля запасы сыра выросли на 21% в годовом выражении и достигли 77 тысяч тонн. 77 100 центнеров, если быть более точным. Это на 52% выше средних значений за последние 5 лет. То есть мы потихонечку перестаем есть сыр. Отсюда делаю я некие такие выводы. Хотя вот сыр лично я никогда не любил. Не, у меня есть... Я люблю Маздам, то есть определенный он с определенным вкусом сыр. Просто какой-то вот там голландский, российский, вот обычные эти, они мне кажутся какими-то резиновыми, что ли. Не, я могу, но через не могу. То есть, если на тарелке выложить, и ничего кроме сыра не будет, понятно, что я буду есть этот самый сыр. Но вот когда беру, например, бургер, я всегда... Вот, никакие сыры мне туда добавлять вот на дух не надо, да. Так вот, основным фактором накопления запасов стал рекордный объем производства сырого молока в 2025 году, который достиг максимума за 3 десятилетия. Дополнительное давление на рынок оказывает замедление экспортных поставок и конкуренция с белорусской продукцией. Потребительское поведение также меняется. Растет спрос на более дорогие и специализированные виды сыров, включая выдержанные сыры с плесенью. Ну, нормально, вы подождите, он еще там время пройдет, плесенью покроется, продадите, да? Тогда как потребление полутвердых и сыросодержащих продуктов снижается. На фоне избытка предложения отмечается умеренное снижение цен. Да смешного хочу заказать вам умеренное, 0,3%. Это что, снижение цен? Я понимаю, процентов 20. Сколько сейчас сыр стоит? Ну, Маздам я последний раз тоже не помню, когда покупал, но, по-моему, рублей 280 я за него отдал, за этот Маздам, за кусочек, соответственно. Может быть, это было где-то в новогодние праздники. Реально с сыром как-то отношения не строятся. Супруга берет, как бы, но она для себя берет, получается. И, соответственно, он как-то мимо меня этот сыр проходит, когда не вместе в магазин идем. Вот... и чего тут 0,3 в месяц. Я понимаю, Маздам там по 180. Вот это снижение. Вот это как бы да. При этом розничные сети продолжают расширять ассортимент этой самой сырной продукции, увеличивая выбор для покупателей и усиливая конкуренцию между категориями. Я все надеюсь, что цена вниз пойдет. Говорят, свинина у нас излишки. Где излишки? Последний раз шашлык свиной 599 рублей за килограмм. Это что, излишки свинины, что ли? Как с икрой надо ждать, покуда свинина портится будет? Так, 2 секунды до рекламной паузы в некоторых городах и помещения. Еще одну новость не успею.
1: Самое соленое радио.

Так, значит, сейчас мы к битве перейдем. Я внимательно смотрю за своим каналом Макс. Канал называется Эдуард Кузнецов. И уже 42 человека участвуют в игре, в челлендже, в моем вызове. Прежде всего к самому себе, а потом уже к вам. Нужно угадать, сколько раз у меня по максимуму получится подтянуться. Все подробности еще раз в видеоформате я рассказываю в канале Макс. Заходите, подписывайтесь. Эдуард Кузнецов называется. Юля дает мне 12, Татьяна 17, Светлана 25.

0: посчитайте еще раз. Не стоит этого делать. Просто не засчитаю. Мария 21 в настоящий момент. Ну, 21 хорошая цифра на самом деле. Поглядим. Заходите. Я принимаю еще ваши эти самые ставки. Канал Макс, Эдуард Кузнецов. И под постом, пожалуйста, вот там, где как раз я для примера, ну, чтобы вы могли посмотреть, сколько вот у меня получается так на раз, два, три на расслабоне подтянуться. И после этого предположите, сколько еще у меня в таком формате получится, но уже до отказа. До отказа мышц, что называется.
1: Битва.
0: Ну а в битве у нас сегодня гениальный план по борьбе с планами. Что вы предпочтете? Или планирование, или спонтанность? Составить подробный график на неделю, а потом его нарушить в первый же день ради чего-то спонтанного? Что там важнее все-таки? Планирование или спонтанность? Мне кажется, вечная война. Причем иной раз это самая вечная война происходит внутри одного человека. Одна часть хочет составить расписание на 5 лет вперед, другая сорваться там и уехать на море завтра утром без вещей. Кто победит сегодня? Давайте будем разбираться, на чьей стороне вы. Можно с комментариями вашими, пожалуйста, группа «Утреннего шоу» во ВКонтакте с Олями Шоу. Заходите там и кнопочку нажать можно и написать, что вы предпочтете, планирование или спонтанность. Такая же тема у нас в группе «Радио Соль ФМ». Там тоже можно проголосовать и выбрать то, что вам ближе. Пишите в канале «Макс» просто единой лентой уже в том месте, где у нас с вами идет мой челлендж, да, соответственно, не стесняйтесь, я не буду отдельно заводить сюда еще что-то. Игорь 18 раз считает, что у меня это произойдет, я смогу подтянуться, да, спасибо. Цифра 18, прекрасная цифра. Так, ну и через приложение можно написать, на чем остановился-то, опять отвлекся на Макс, через приложение и телеграм-канал Соль ФМ. Он тоже работает, поэтому можно тоже что-нибудь хорошее сюда написать. Работает. Нажал на кнопку, у меня Макс, не Макс, Телеграм белый экран показал. Все, сейчас загрузился, сейчас точно работает.

0: are here, but you are not mine.
1: Шоу продолжается, друзья. В канале Макс Эдуард Кузнецов. Народ пытается угадать, сколько раз по максимуму у меня получится подтянуться. Я серьезно, я приблизительно только могу догадываться, сколько у меня получится, поэтому мы делаем ставки на мои будущие подтягивания. Игорь пишет 18 и точка. Ольга 30. Роман верит в меня 100. 100 раз 100. Ольга ставит 30. Евгений тут прям с комментариями. Если перехватиться наоборот, то есть обратным хватом, да, получается, 23 раза, ну, или прямым. Я не помню, в каком формате я подтягивался. Я могу и так, в общем, для меня это не принципиально. Так, Екатерина, вот давайте, Екатерина, я вам позволю исправить вашу... У нас точность, вот тот точно и первый, да, правильно предположит, сколько раз мне получится у меня потянуться, тот и победил. 30-40 это разбег хороший. Напишите нам 33 раза, как возглас Иисуса Христа. Как-нибудь так. Или кто у нас? 33 богатыря.
2: Битва.
1: Есть два типа людей. Те, кто планирует меню на неделю, и те, кто в 8 вечера решает, а давайте закажем пиццу и посмотрим фильм про пингвинов в Антарктиде. К какой категории относитесь вы? Кто вы? Кто, по-вашему, счастливее, друзья? За что вы голосуете? За спонтанность или за планирование? Мария, доброе утро, Аханск. Планирование, пишет Маша, конечно. Планирование. Ух, у меня столько планов и уже много чего сделано. Иду к тем планам, что нужно еще осуществить. И это правильный настрой. Там планируем пятилетками до 2030 года. До 2030 совсем чуть-чуть осталось, между прочим, да, там до 2035-40 там вкладываемся в облигации государственного займа с долгосрочным планированием. И Сережа тоже делает планы на будущее. Сергей пишет: делаем планы на будущее. Нужно быть оптимистом. Оптимистом нужно быть всегда, хочется сказать. Да. Так, как канал в Макс? В группе утреннего шоу с Олями Шоу есть QR-код. Это самый простой способ навести телефон и подписаться на мой канал в Макс. Либо в Максе находите раздел канал и пишите Эдуард Кузнецов. Меня узнать достаточно просто. Я на фоне рассвета на заднем плане город Пермь, соответственно. Вот руками делаю вот так. Показал по радио, называется.
2: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу. Солями шоу продолжается, друзья мои. Всем еще раз хорошего дня. Желаю я. Давайте заходите. У нас тут планирование борется против спонтанности в сегодняшней битве. Заходите, пишите. Может быть, какие-то спонтанные поступки вы совершали. Любопытный вопрос. Да, кто больше доволен жизнью? Тот, кто расписывает каждый час субботы, или тот, кто решает, чем заняться уже стоя в пижаме посреди комнаты? Планирование или спонтанность? Ваш голос важен, пока планирование чуть впереди. Очень интересно, подвести итоги будет через 10 минут, когда мы уже закончим наше голосование. Оля из Красновишенска за спонтанность. За спонтанность уже давно поняла, что планировать ничего не надо, пусть все идет своим чередом. То есть вот так вот и плывет наша Ольга по течению, соответственно. Друзья, не забывайте, в канале Макс мы тут, я тут разыгрываю будильник, вот этот вот прикольный наш кстати, стикер Соль FM тоже туда присовокуплю, отправлю 3D-стикер, у нас же есть такие самые штуки интересные. Вот. И, кстати, друзья мои, кто в прошлом месяце выиграл будильники, они вам ушли. По России они ушли, соответственно, вчера. Я их отправил, ждите, дня через 4 будут у вас. Там должны быть смс-напоминания. А Андрей уже отписался, это Казахстан, что получил этот самый будильник. Да, но чуть-чуть по-другому я Андрею отправляю, потому что почта это вообще... В Казахстан, что ли, по почте отправлять, это вообще глухой номер. Так, ваше предположение в канале Макс, сколько раз я максимум по максимуму смогу подтянуться. Ирина 19 в данном случае свою ставку делает. Господа, ставки сделаны. Вот так, друзья мои, заходите, пожалуйста, канал Макс, еще раз Эдуард Кузнецов, там у нас с вами розыгрыш. Розыгрыш, результат неизвестен пока, потому что все от моих будет возможностей, на самом деле, зависит.

0: Day to day. Так, друзья мои, ну что, давайте с праздниками сегодня познакомимся, какие праздники можно отметить, помимо Дня напитков, про который мы в эфире, соответственно, с вами говорили и обсуждали напитки. Я так понимаю, что самый любимый все-таки, судя по вашим сообщениям, это квас. Сегодня несколько человек написали про то, что ох, квас, да еще вот тот самый из бочек. Мы выяснили, что в Кунгуре бочки до сих пор стоят, и можно прийти и этого кваску испить жарким летом холодного кваса. Да, главное, не про остыть при этом. Международный день против диеты. Сегодня еще, помимо всего прочего, друзья мои, ну, мне кажется, современный мир помешан на этих диетах. И кефирные, и кремлевские, и интервальные, и какие-то монодиеты, которые обещают мгновенный результат, стройную потянутую фигуру, избавление от ненавистных килограммов. Вот подобное диетное насаждение, конечно, не могло не вызвать ответной реакции, и придумали 6 мая праздновать Международный день против диеты. Праздник очень хорошо вписался на волне как раз бодипозитива, да, и феминизма как такового, и призывает любить свое тело в его естественном состоянии и жить без возможных всевозможных ограничений питания, ну, к слову, часто жестких и не полезных. С другой стороны, мне кажется, сбалансировано все должно быть, и тогда все будет получаться. День аккордеона всемирный сегодня, день без домашних заданий. Вот школьники порадовались бы этой самой теме. И, друзья, день встречи с белым рыцарем. Но это уже что-то из фантастического, да? Многие ждут рыцаря на белом коне, который когда-то... Вчера был день принцессы, кстати. О, сегодня... Милая принцесса, сегодня рыцарь должен появиться.
1: Ты на любимой волне.

0: Лайфхак.
1: Сережа пишет, что сегодня день без домашних заданий, завтра в школу, соответственно, не пойдем. 100% завтра. Как-то не хочется в школу. Хочется каникулы вот этих вот школьных, которые скоро начнутся. И можно 3 месяца ничего не делать, наслаждаться жизнью, да. Так, друзья, ну что, продолжаю я рассказывать про семейный туризм. Сегодня уже рассказал вам про Иркутскую, про Самарскую области. Давайте дойдем до Тамбовской. Тамбовская область. Отлично подойдет для неспешного семейного отдыха. В самом Тамбове можно прогуляться по живописной набережной реки Цны, посмотреть спектакль в кукольном театре, прокатиться на аттракционах в семейном парке «Сказочный лес» и преодолеть веревочные маршруты в лесопарке «Дружба». Обязательно запланируйте поездки по Тамбовской области. Там есть очень много точек, где интересно будет и вам, и детям. Среди них конная усадьба «Путь» находится в 35 километрах от Тамбова. Здесь можно пообщаться с лошадьми и альпаками и взять урок верховой езды. Парк деревянного зодчества «Русская деревня». Очень атмосферно место в поселке Ржакса, смешное название поселка, где получится узнать о традициях прошлого, например, покрутить веретено и посмотреть, как разжигается настоящая деревенская печь. Ну и есть ландшафт-парк набережная Мичуринская Подгорье, большая зеленая территория в Мичуринске с видовыми площадками, благоустроенными тропами и оборудованными пляжами. Друзья, вот еще один маршрут вам для путешествий по России вместе с семьей.
0: Соля Ми Шоу. Настроение вашего утра.
1: Ну что, подводим итоги нашей сегодняшней битвы, в которой побеждает планирование. 62,5% проголосовавших выбрали именно это. Планирование, о да, решает все. За спонтанность 37,5%, соответственно, проголосовало. Ну вот, такие темы. Четкий план, который рушится через 5 минут, или спонтанное решение, которое неожиданно срабатывает иной раз, и спонтанность можно себе позволить. Все, друзья, не спонтанно, но очень запланированно. Прощаюсь с вами до завтра. Завтра у нас с вами уже четверг. Включайте Соль Мишоу, как обычно, в 5 часов утра по Москве, в 7 по Уралу. Заходите, подписывайтесь в группу утреннего шоу во ВКонтакте Соль Мишоу. Называется также подписывайтесь на официальную группу радиостанции Радио Соль ФМ. Ну и мой канал в Макс. Канал называется Эдуард Кузнецов. Тоже открытый, ждет вас. Подпишитесь, пожалуйста, и еще успеете поучаствовать в челлендже сегодня или вот завтра утром прям на видеокамеру. Попрошу, может быть, кого-то меня даже записать, чтобы все было по-честному. Максимальное количество раз, которое мне удастся потянуться. Напоминаю, ваши прогнозы по этому поводу. Кому-то завтра принесут подарок в виде будильника. Ну, завтра подведем эти самые итоги. Все, пока-пока, друзья. Счастливо, до завтра.
0: Соль FM. Погода.
2: 6 мая на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по краю ожидается переменная облачность. Возможны дожди. Днем до 22-24 градусов. Вечером до 15-17 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Мам, а мам? Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее. Ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
8: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
9: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 950 474 0707.
10: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: весь город на одной волне. На одной волне.
1: А чё? Не грусти, амиго, не скучай, не верь, не обещай.
0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
2: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В России планируют адаптировать образовательные стандарты под развитие искусственного интеллекта. Соответствующие предложения должны быть подготовлены к началу осени. Президент поручил правительству к сентябрю представить инициативы по внедрению технологий ИИ в образовательные программы. Об этом пишет «Российская газета». Речь идет об обновлении федеральных государственных образовательных стандартов и содержании обучения. Предполагается усилить подготовку специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических дисциплин. Такой подход должен учитывать растущую роль ИИ в различных отраслях. Ранее отмечалось, что внедрение новых технологий в образование требует аккуратного подхода. Власти рассматривают развитие ИИ как один из ключевых факторов модернизации системы подготовки кадров. Авиакомпания Red Wings 9 июня начнет выполнять прямые рейсы из Перми в Батуми. Полетная программа в Грузию рассчитана до конца года. Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Улететь из Перми в Батуми можно будет по вторникам и пятницам, а обратно по понедельникам и четвергам. Время в пути составит 3,5 часа. На маршруте будут работать самолеты Superjet. Стоимость билетов включена ручная кладь до 5 килограммов. В краевой столице открылся сезон фонтанов. 10 из них уже начали работу. В ходе подготовки к запуску в гидроизоляции 5 фонтанов были обнаружены нарушения. Их запустят до 15 мая после ремонта. Фонтаны на Эспланаде вновь показывают светомузыкальные шоу. Театральный фонтан ежедневно демонстрирует шоу с 21.45 до 22.00, а фонтан перед зданием ЗАГС Собрания с 22.45 до 23.00. В зависимости от погодных условий, сезон работы фонтана в городе завершается в конце сентября. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
3: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Начало дня порадует приятными сюрпризами. Возможны и удачные совпадения, и хорошие новости, касающиеся особенно важного для вас дела. Не исключены и неожиданные встречи с людьми, по которым вы в последнее время очень скучали. Будет шанс восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Вторая половина дня едва ли подойдет для серьезных дел. Трудно окажется настроиться на серьезный лад. Многим захочется просто отдохнуть. Это время подойдет для прогулок и поездок. Смена обстановки пойдет вам на пользу. Обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас!

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Какой только выпечки сегодня не представлено. От старых добрых бубликов до замысловатых изысков вроде платиновых тортов и миндального печенья, которые стоят по 7 тысяч долларов. Нашли свое законное место на этом олимпе и пирожки с капустой, и другие привычные варианты хлебобулочных изделий. Для кого-то выпечка просто цель – смешать сахар, муку и яйца, чтобы в конце получить пирог, печенье или что-то вкусное. На самом деле выпечка – это химия. Скрытая от глаз магия, если хотите, ведь за кулисами видеороликов и кулинарных программ происходят настоящие чудеса. С вами Лилия Алексеева. Про выпечку рассказываю сегодня.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль.ФМ».
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль.ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья. Yes.

смотрела в стороны, повторяю на ухо, как здорово, что ты так

0: Соль FM. Погода.
1: 6 мая на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по краю ожидается переменная облачность. Возможны дожди. Днем до 22-24 градусов. Вечером до 15-17 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь.
5: Тебе нужен автомобиль «Джили».
4: Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе Космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 990 рублей в Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 950 474 0707.
5: ГАК!

0: GS4 или GS8. Используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Правительство России утвердило комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодежи, который позволит выстроить системную работу для защиты молодого поколения от деструктивных влияний. В разработке мер поучаствовали 18 ведомств и организаций, включая Минобороны, МВД, Минпросвещение, а также более 70 субъектов России. Документ содержит 41 системное мероприятие по 6 приоритетным направлениям. Особое внимание планируется уделять мониторингу контента в интернете и созданию медиапроектов, направленных на продвижение традиционных ценностей, вопросам кибербезопасности и противостоянию угрозам, которым подвергается молодежь. Во всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое продлится до 12 июня, уже приняли участие около 200 тысяч жителей Пермского края. Жители региона выбирают один из 80 проектов в 37 муниципалитетах. Например, в Соликамске активно поддерживают проект благоустройства пространства возле торгового центра «Меркурий». За него проголосовали уже около 4 тысяч человек. В рамках проекта планируется создание тротуара, установка скамеек, информационных стендов, а также озеленение с посадкой деревьев, кустарников и многолетних растений. В Березняках 7500 человек проголосовали за сквер у кинотеатра «Авангард». В проект включены пешеходные дорожки, обновление входной группы с архитектурной подсветкой, установка современного уличного освещения и малых архитектурных форм. В Александровске жители голосуют за второй этап благоустройства Морозовского парка. Напомним, сделать свой выбор можно до 12 июня на платформе «Загородсреда.госуслуги.ру» лично, при помощи волонтеров или в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Согласно обновленным правилам, в этом году в голосовании могут участвовать все жители Пермского края, достигшие 14 лет. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про выпечку рассказываю сегодня. Она ведет свою историю с незапамятных времен и древних цивилизаций. А ее история насчитывает 6 тысяч лет. В Древнем Египте люди активно пекли первый дрожжевой хлеб. Причем рецепт, которым они пользовались, был известен и до них. Египтяне позаимствовали его у Вавилона. Во всяком случае, на это указывают исследования. Фараоны тоже любили поесть. У Рамзеса III даже имелась собственная пекарня, в которой для него пекли хлеб и разные пироги. В тот же период выпечка имела и мистический смысл. Особый вид хлеба в форме разных животных выпекали для ритуалов с жертвоприношениями.
0: Прямо сейчас! Самый утренний и любимый хит!

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева, про выпечку рассказываю сегодня. За слово «хлеб» и «пончики» нужно благодарить древних греков и китайцев, но это не точно. Многие ученые считают, что хлеб произошло от греческого «лью». Для сравнения, посуду, в которой готовили хлеб в Древней Греции, греки называли «хлебанос». Есть версии, что в славянские языки это слово пришло из древнекитайского, от слова, означающего «рисовые зерна». А в современном упрощенном китайском есть понятие, означающее «пышный хлеб». Китайцы, греки, в этом списке, пожалуй, не хватает только французов и их круассанов. Впрочем, ряд ученых считает, что слово «хлеб» может быть и исконнославянским.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С началом весны не просто календарный, а полноценный, с майскими уверенными плюсами, хочется открыть окошко и впустить свежего воздуха. Но иногда вместе с ним доносится и шаркающий звук с улицы. Что же с ним делать и как жить дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Если вы заметили странные звуки в ходовой части машины, то, конечно, игнорировать их не стоит. Иногда это просто мелочь, которая мешает слуху, а иногда и серьезный сигнал о проблеме, которая может повлиять на вашу безопасность. Лучший способ понять, что именно, шаркает, стучит или трется в вашем автомобиле, это, конечно же, своевременная проверка на станции техобслуживания. А пока давайте-ка все-таки разберемся, что может издавать шаркающий звук, особенно когда вы едете накатом. Знаете, что уже при скорости от 20 до 40 км в час могут проявиться первые симптомы проблем с подвеской, ведь там много чего связано. Первое, что стоит проверить, это меняется ли шарканье с изменением скорости. Если при замедлении звук становится реже, а его ритм совпадает с вращением колес, возможно, дело в тормозах. Колодки могут немного прилипать к диску, вот и получается такой периодический звук, зависящий от скорости. А вот подшипник ступицы — это вообще отдельная история. Он может издавать самые различные звуки: выть, мяукать, шипеть и, конечно же, шаркать. Если вы слышите, что шаркающий звук появляется и пропадает, то это вполне может быть как раз он, подшипник. Еще одна причина шарканье – это пыльник шруса. Если он слетел со своего места и болтается, то при вращении колеса будет тереться о другие детали. Звук при этом обычно такой, резиновый, иногда может вообще пищать. Проверить это довольно просто. Загляните под машину и посмотрите на наружный шрус. Если пыльник целый и на месте, то эту причину можно смело исключать.
0: Автонапоминалка.
1: На многих машинах есть металлическая защита в подвеске, похожая на щит. Она закрывает колесную ступицу и тормоза от всякой грязи и воды, которые летят с дороги. Вот именно эта защита довольно тонкая и легко гнется, если где-то ударится или что-то на нее повлияет. Когда колесо крутится, она может задевать другие детали подвески и издавать вот такой неприятный шаркающий звук. Если у вас стоят подкрылки, это пластиковые накладки внутренних арок, то обязательно проверьте, как они держатся. Очень часто бывает, что одна часть подкрылка отваливается, и колесо начинает тереться о нее. И это может сильно напугать, когда слышишь такой звук. Найти такую проблему легко, просто потрогайте колесо руками и посмотрите на подкрылок, где именно он трется. Еще шаркать может и компрессор в системе гидроусилителя руля. Если вы поняли, что звук идет оттуда, то это вообще не очень хорошая новость. Ремонтировать или менять насос гидроусилителя руля — дело хлопотное и долгое, а иногда он и вовсе не подлежит ремонту. Оговорюсь сразу, что это вообще даже не половина причин, которые могут издавать вот такие шаркающие звуки при езде. Просто это одни из самых распространенных. Как видите, шаркать в машине вообще может что угодно, и просто по описанию звука порой сложно понять, а что происходит и где именно проблема. Поэтому, если вы слышите шаркающие звуки, лучше всего не затягивайте, поехать на станцию техобслуживания, чтобы специалисты провели качественную диагностику. Это поможет точно определить источник шума и избежать более серьезных и дорогих поломок в будущем. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!

0: Соль FM. Погода.
1: 6 мая на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по краю ожидается переменная облачность. Возможны дожди. Днем до 22-24 градусов. Вечером до 15-17 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
5: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
6: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
7: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
8: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков! Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис! А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей! Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте! Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
9: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России число самозанятых превысило 15 миллионов человек. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Отмечается, что в 2024 году самозанятых в России было более 12 миллионов. За год их число выросло почти на 27% и достигло 15 миллионов 427 тысяч. Специальный налоговый режим для самозанятых, налог на профессиональный доход, введен в России в порядке эксперимента. Он будет действовать до 31 декабря 2028 года. Правительство России скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта следующего года. Теперь практический экзамен на право управления транспортным средством назначается не позднее 60 дней с момента сдачи теоретической части. Если гражданин не сдал такой экзамен в 6-месячный срок, то ему назначат повторное тестирование теории, которое проводится не позднее 30 дней со дня истечения 6-месячного срока. По теплосети концессионер теплосетей Красновишерска начал ликвидацию из-за финансовых проблем, в том числе исковой нагрузки примерно в 200 миллионов рублей. Компания завершит отопительный сезон и передаст имущество муниципалитету. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье». Подготовка к следующему сезону будет вестись муниципальным предприятием при поддержке региональных властей, уточняет издание. Ранее стало известно, что Пермский край в рамках инфраструктурного кредита получит свыше 2 миллиардов рублей на реализацию 9 проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Пермский борец Рустам Кашипов выиграл международный турнир по дзюдо в Тбилиси. Он стал единственным представителем Прикамья в составе сборной России. В весовой категории до 81 килограмма среди спортсменов до 18 лет Рустам завоевал Кубок Европы. Всего в соревнованиях участвовало более 360 человек из 17 стран. Летом Рустам выступит за страну и регион на первенстве Европы по дзюдо в Испании. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про выпечку рассказываю сегодня. Традиция печь хлеб плавно перекочевала из Древней Греции в Древний Рим. Именно римлянам мы обязаны появлением первых кондитерских. В Древнем Риме ни один праздник не обходился без сладкой сдобы, которая стала неотъемлемым атрибутом развлекательных мероприятий. Отсюда искусство выпечки распространилось и по всей Европе. Были особые хлебобулочные изделия для жертвоприношений. И в Германии периода Римской империи женщины готовили специальные плетеные булки и клали их в подношение богам вместо своих коз. Получается, что доставка булочек на дом в те времена в прямом смысле могла быть вопросом жизни и смерти, пусть и символических.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Сегодня шведы перерыв на кофе называют милым словом «фика». И у этого промежутка есть четко выверенные и прошедшие проверку временем атрибуты. Свежайшие домашние булочки с корицей, печенье и, разумеется, кофе. Шведские сладкие булочки с корицей знамениты на весь мир. Помните зачитанные в детстве повести о малыше и Карлсоне? Небывалый запах, тонкий вкус и нежная текстура – именно эти достоинства булочек высоко ценит все население Швеции. Слава о них преодолела границы. Эти булочки популярны и в нашей стране.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. С вами Лилия Алексеева. Про выпечку рассказываю сегодня. В Греции люди, в отличие от нас, ели хлеб не в прикуску с супом, мясом или гарниром, а как самостоятельное блюдо. Причем в основном он служил едой для бедняков. При этом еще древнегреческий комедиограф Аристофан писал в своих трудах о выпечке, очень напоминающей сегодняшние пончики. Но и это не все. В Древней Греции, кроме грубого хлеба и пончиков, пекли еще и решетчатые пироги. Был у древних греков и аналог привычной нам ромовой бабы. Это изделие сначала выпекали, а потом уже готовым окунали в вино и ели в теплом виде.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе Космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эравто».
5: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Зверь под

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Злоумышленники начали рассылать в мессенджерах поздравления ко Дню Победы, маскируя вредоносные файлы под праздничные открытки. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мышеловка». По данным организации, пользователям приходит АПК-файл с сообщением о якобы персональном поздравлении от президента или губернатора. Внутри такого файла скрывается троян-стиллер, который может похищать данные. В «Мышеловке» предупредили, что открывать подобные файлы от неизвестных отправителей нельзя. Напомним, ранее стало известно о еще одной схеме. Мошенники начали звонить ветеранам с предложением якобы единовременных выплат ко Дню Победы и просят назвать коды из СМС. Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда и сообщают о персональной выплате, для получения которой просят продиктовать код из сообщения. При этом код может относиться как к банковским операциям, так и к личным кабинетам, что позволяет мошенникам получить доступ к деньгам или персональным данным. Будьте бдительны. Перемстат опубликовал данные по финансовой отчетности предприятий за январь-февраль этого года. 63% обследованных предприятий работали с прибылью. Общая сумма прибыли составила 70,5 миллиарда рублей. Это на 37% ниже, чем годом ранее. Убыток нерентабельных предприятий увеличился на 17% и составил 15,6 миллиарда. Среди промышленных предприятий без прибыли в январе оказались 46,5% предприятий. В убытках оказались предприятия, работающие в сферах обработки древесины, производства бумаги, неметаллической минеральной продукции, металлургического производства, электрического оборудования, транспортных средств, оптовой и розничной торговли автотранспортными средствами, транспортировки и хранения. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: У микрофона Лилия Алексеева про выпечку рассказываю сегодня. Пироги были доступны не всегда. В Ланкашере изобрели самый дорогой пирог в мире. Его автор создал пирог с начинкой из самых дорогих ингредиентов. Говядины вагью, черных трюфелей, грибов мацутака и грибов синяя ножка, которые экспортируются из Франции. В качестве соуса служила смесь вина из двух винтажных бутылок урожая 1982 года. Еще более дорогим пирог сделал декор. Съедобный лист золота. Попробовать угощение смогли только 8 гостей, которые согласились заплатить за кусочек пирога больше 1000 фунтов стерлингов. Позднее творение вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: С вами Лилия Алексеева, про выпечку рассказываю сегодня. У европейцев традиция готовить домашнюю выпечку, какой она дошла до наших дней, появилась лишь в 18 веке. Переломным моментом стало появление пшеничной белой муки, благодаря которой изделия стали вкуснее. Сладкий стол на торжествах со сложной выпечкой стал привычным делом. На свадьбы, крестины и юбилеи хозяйки подавали коржи и торты с фруктами, сливками, вареньем и марципаном. Появилось много новых блюд, в том числе первые бисквиты, испеченные в духовке, и песочные. Сочный торт с начинкой из джема. Также именно в этот период кондитеры начали отдельно взбивать яичные белки и желтки. Такие привычные сегодняшним сладкоежкам безе также появились, предположительно, в начале 18 века.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Sol.FM».
2: Включаю радио Sol.FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вот интересно, а бывают ли кошки, совсем-совсем черные? Оказывается, есть такая порода – бомбейская. У них, по правилам, ни одной крапинки другого цвета быть не должно. Только идеально, как уголек, поверхность. Их специально вывели, чтобы они были похожи на маленьких черных пантер. Черное у них все – и лапы, и носик. А вот у других кошек, даже если они кажутся черными, часто можно увидеть, скажем так, призрачные узоры. Если присмотреться к черному котенку, на ярком солнце сквозь черноту могут проглядывать полоски, которые потом либо исчезнут, либо, напротив, станут виднее. И даже если кошка генетически черная, на ее цвет влияют всякие внешние штуки. Например, если она слишком много загорает, то шерсть может выгореть и стать, бурой или рыжеватой. Это потому, что ультрафиолет разрушает пигмент. Еще для черного цвета нужен такой компонент, как аминокислота L-тирозин. Если его не хватает в еде, то наша, скажем так, черная пантера может заметно посветлеть.
0: Территория фактов. В эпицентре.

0: Реклама на Соль-ФМ. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе Космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 950 474 0707.
4: Га!

0: GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе Космонавтов, 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: покупайте Вера. Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи топ-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Понарошку плавится сердце, горит сигарета. Так закончилось наше с ней лето. По радио твоя любимая песня о том, что вы с ним не будете вместе. Ты не захочешь и не забудешь, скажешь под слезы, как сильно любишь. Я в потолок глазами.
1: Служба информации «Соль-ФМ» на 5 минут раньше всех.
2: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В России планируют адаптировать образовательные стандарты под развитие искусственного интеллекта. Соответствующие предложения должны быть подготовлены к началу осени. Президент поручил правительству к сентябрю представить инициативы по внедрению технологий ИИ в образовательные программы. Об этом пишет российская газета. Речь идет об обновлении федеральных государственных образовательных стандартов и содержании обучения. Предполагается усилить подготовку специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических дисциплин. Такой подход должен учитывать растущую роль ИИ в различных отраслях. Ранее отмечалось, что внедрение новых технологий в образование требует аккуратного подхода. Власти рассматривают развитие ИИ как один из ключевых факторов модернизации системы подготовки кадров. Авиакомпания Red Wings 9 июня начнет выполнять прямые рейсы из Перми в Батуми. Полетная программа в Грузию рассчитана до конца года. Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Улететь из Перми в Батуми можно будет по вторникам и пятницам, а обратно по понедельникам и четвергам. Время в пути составит 3,5 часа. На маршруте будут работать самолеты Superjet. Стоимость билетов включена ручная кладь до 5 килограммов. В краевой столице открылся сезон фонтанов. 10 из них уже начали работу. В ходе подготовки к запуску в гидроизоляции 5 фонтанов были обнаружены нарушения. Их запустят до 15 мая после ремонта. Фонтаны на эспланаде вновь показывают светомузыкальные шоу. Театральный фонтан ежедневно демонстрирует шоу с 21.45 до 22.00, а фонтан перед зданием ЗАГС Собрания с 22.45 до 23.00. В зависимости от погодных условий, сезон работы фонтана в городе завершается в конце сентября. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Меня зовут Лилия Алексеева, про выпечку рассказываю сегодня. Круассан был изобретен в Вене в 17 веке. Город много месяцев был под осадой турецких войск. Турки потеряли терпение и решили устроить подкоп. А город спасли пекари. Они услышали среди ночи странные звуки и подняли тревогу. Вена осталась непокоренной. На грандиозный праздник, устроенный в честь освобождения, пекари приготовили булочки в виде полумесяцев, как на турецких флагах. И только в 1770-м, когда юная принцесса Мария Антуанетта приехала во Францию, парижане испекли в честь новой королевы подобные булочки. Круассан по-французски означает «месяц». Так эти булочки получили французское гражданство.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!

0: Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про выпечку. В одном баре с 1992 года практикуется необычное соревнование по скоростному поеданию пирогов. Победитель получает первое место, если съедает всего один пирог, но за минимальное время. А еще пирог удостоился Оскара. На самом деле, конечно, знаменитую награду получил не сам пирог, а его образ, запечатленный в одном мультфильме. В 1974-м была снята работа «Пирог из Твити». Это простой мультик о том, как кот гонится за цыпленком, пытаясь его съесть. Комиссия оценила визуальное решение картины, а также искрометный юмор. Они были признаны гениальными, поэтому «Пирог из Твити» получил награду в номинации «Лучший короткометражный мультфильм».
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир «Соль-ФМ» теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи «Соль-ФМ» в Google Play. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про выпечку. Пироги могут изготавливаться по самым разным рецептам, но в Калифорнии считают, что к тысячам уже существующих стоит регулярно добавлять новые. Для этого проводят конкурс. В состязании участвуют самые странные рецепты. Они должны быть максимально нетрадиционными. Благодаря им мир теперь может оценить пироги с солеными огурцами, арахисовым маслом, беконом, картофелем фри, майонезом, шоколадом и перцем в сахаре. Некоторые из них потом становятся вполне традиционным угощением и начинают выпекаться уже на постоянной основе.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе Космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто». На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.

Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250 7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.

0: шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэнет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
2: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Правительство России утвердило комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодежи, который позволит выстроить системную работу для защиты молодого поколения от деструктивных влияний. В разработке мер поучаствовали 18 ведомств и организаций, включая Минобороны, МВД, Минпросвещение, а также более 70 субъектов России. Документ содержит 41 системное мероприятие по 6 приоритетным направлениям. Особое внимание планируется уделять мониторингу контента в интернете и созданию медиапроектов, направленных на продвижение традиционных ценностей, вопросам кибербезопасности и противостоянию угрозам, которым подвергается молодежь. Во всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое продлится до 12 июня, уже приняли участие около 200 тысяч жителей Пермского края. Жители региона выбирают один из 80 проектов в 37 муниципалитетах. Например, в Соликамске активно поддерживают проект благоустройства пространства возле торгового центра «Меркурий». За него проголосовали уже около 4 тысяч человек. В рамках проекта планируется создание тротуара, установка скамеек, информационных стендов, а также озеленение с посадкой деревьев, кустарников и многолетних растений. В Березняках 7500 человек проголосовали за скверу кинотеатра «Авангард». В проект включены пешеходные дорожки, обновление входной группы с архитектурной подсветкой, установка современного уличного освещения и малых архитектурных форм. В Александровске жители голосуют за второй этап благоустройства Морозовского парка. Напомним, сделать свой выбор можно до 12 июня на платформе «Загородсреда.госуслуги.ру» лично, при помощи волонтеров или в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Согласно обновленным правилам, в этом году в голосовании могут участвовать все жители Пермского края, достигшие 14 лет. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 19.00 в Прикамье. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Рассказываю про выпечку. История французской бриоши уходит корнями в 16 век. Первыми ее начали делать пекари Нормандии и Вандеи. Бриошь – это дрожжевая булочка с добавлением масла. Главный секрет – опаре не дают подняться, для чего помещают ее в холодное место. Точно установить, кто автор этого блюда, уже невозможно. Одни легенды приписывают изобретение пекарю по фамилии Бриош. Другие указывают, что название просто переводится как «булочка». Вполне вероятно, что кто-то из пекарей средневековья просто по ошибке забыл его в холоде, а потом в отчаянии испек испорченное тесто.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева, про выпечку рассказываю сегодня. До середины 18 века можно было приобрести только сахарин, который продавался за совершенно сумасшедшие деньги в аптеках как лекарство. Естественно, в выпечке его не применяли. Как только сахар стал общедоступным, начался настоящий бум производства кондитерских изделий и изысканной выпечки. Промышленное производство муки и сахара подтолкнуло к развитию целой сети пекарен, кондитерских, ресторанов и кафе. А в тесном семейном кругу люди уже не представляли себе чаепитие без домашней сладкой выпечки.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.
2: Дамы и

У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Сборная России по бодибилдингу стала второй в медальном зачете чемпионата Европы в Испании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации бодибилдинга России. Турнир проходил в Санта-Сусане с 1 по 3 мая. Сборная России завоевала 15 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. Пари ИНН проиграл Ахмату в первом матче под руководством Гарани. На матч 28-го тура РПЛ завершился со счетом 0-2. Счет на 55-й минуте открыл Лечи Садулаев. Спустя 5 минут преимущество грозненцев удвоил Эгошко Синтура. Ахмат прервал серию с 5 матчей без побед и занимает 9-е место в РПЛ. Пари ИНН продлил серию без победы 7 матчей и остается предпоследним в турнирной таблице. Нижегородцы провели первый матч под руководством нового главного тренера Вадима Гаранина, который сменил Алексея Шпилевского на этом посту. ЦСКА объявил о расторжении контракта с главным тренером Фабио Челестини. Клуб и 50-летний швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. «Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба», отмечается в заявлении красно-синих. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен Дмитрий Гдесамов. Челестини возглавлял ЦСКА с лета прошлого года. Его контракт был рассчитан на 2 года с опцией продления еще на сезон. В первом матче под руководством Челестини московская команда победила Краснодар и стала обладателем Суперкубка России. Голкипер Илья Набоков объявил об уходе из «Металлурга». Это клуб, в котором я рос, учился, делал первые шаги во взрослом хоккее, становился чемпионом, переживал непростые поражения и радовался большим победам. Впереди новый этап. Иду в него с благодарностью и интересом. Мы еще увидимся, написал Набоков в своем телеграм-канале. Хоккеист дебютировал в КХЛ за «Металлург» в 2022 году. В конце мая 2025-го голкипер подписал 2-летний контракт новичка с «Колорадо», но продолжил играть за «Металлург» на правах аренды. Андреа Кими Антонелли победил на Гран-при Майами. Итальянец, стартовавший с пол-позиции, одержал 3-ю победу подряд. До этого он выигрывал на этапах в Китае и Японии. 2-е место занял пилот Макларен и действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис. На 3-й строчке партнер Норриса по команде Оскар Пиастри. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: Следующий обычай был популярен в средневековой Европе. Названные обеды пекли пироги, в которые клали белок, лягушек, лебедей и голубей. Начинка не подвергалась сильной тепловой обработке, она не должна была погибнуть. Когда начиналось веселье, пирог аккуратно разрезали, и птицы и звери разбегались в разные стороны. Сегодня пироги по-прежнему особое лакомство. При их приготовлении делается упор на традиции, но иногда пекари изобретают нечто новое и уникальное. Пироги занимают почетное место. Без них тяжело представить застолье, ведь выпечка – это не просто сытная еда. Это еще и украшение стола, которое всегда остается незабываемым. Самые интересные факты про выпечку рассказала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Sol.FM.
2: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? В смысле конечная? Ой.
3: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Зверь подка!

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь.
4: Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку.
3: «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе космонавтов 306. «Джили» покупают здесь.
5: Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
8: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
9: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
10: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Тенет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
12: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России число самозанятых превысило 15 миллионов человек. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Отмечается, что в 2024 году самозанятых в России было более 12 миллионов. За год их число выросло почти на 27% и достигло 15 миллионов 427 тысяч. Специальный налоговый режим для самозанятых, налог на профессиональный доход, введен в России в порядке эксперимента. Он будет действовать до 31 декабря 2028 года. Правительство России скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта следующего года. Теперь практический экзамен на право управления транспортным средством назначается не позднее 60 дней с момента сдачи теоретической части. Если гражданин не сдал такой экзамен в 6-месячный срок, то ему назначат повторное тестирование теории, которое проводится не позднее 30 дней со дня истечения 6-месячного срока. По теплосети концессионер теплосетей Красновишерска начал ликвидацию из-за финансовых проблем, в том числе исковой нагрузки примерно в 200 миллионов рублей. Компания завершит отопительный сезон и передаст имущество муниципалитету. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье». Подготовка к следующему сезону будет вестись муниципальным предприятием при поддержке региональных властей, уточняет издание. Ранее стало известно, что Пермский край в рамках инфраструктурного кредита получит свыше 2 миллиардов рублей на реализацию 9 проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Пермский борец Рустам Кашипов выиграл международный турнир по дзюдо в Тбилиси. Он стал единственным представителем Прикамья в составе сборной России. В весовой категории до 81 килограмма среди спортсменов до 18 лет Рустам завоевал Кубок Европы. Всего в соревнованиях участвовало более 360 человек из 17 стран. Летом Рустам выступит за страну и регион на первенстве Европы по дзюдо в Испании. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье.
1: Видный город.
0: Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
2: Делись хорошими новостями. Одна из новостей может быть, например, кто отмечает свой праздник. Тут же поздравляй. Ну а кому не хватает частички тепла, тому отправляй горячий и пламенный привет. В эфире программа по музыкальным заявкам «Соленый алло». У микрофона Александр Соловьев. Читаю ваши приветы, поздравления, признания в любви. Также ставлю ваши любимую музыку, ваши музыкальные заявки принимаю. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solfm. Также работает телеграм-канал Радио Соль ФМ. Пиши туда, если что.
0: Соленый алло.

Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый Алло».

Уже сияют первые приветы в эфире радио Салифэм. Екатерина Янделетова отправляет большой привет коллективу магазина Трек. Большущий привет еще отправляем. Надежда Виноградова отправляет поздравления для своей любимой мамочки Анфисы с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, удачи во всем и терпения. Самое главное терпение.

же, как и зажигал буквально несколько секунд назад исполнитель Райс со своей песней «Зажигалка». Как зажигать? Зажигай свой привет и отправляй нам в группу ВКонтакте или в телеграм-канал «Радио СЛФМ». Все озвучу обязательно. Александр Трифонов пишет нам: «Хочу передать привет Юльке Трифоновой. Делай грядки ровнее». Я вот, кстати, понять не могу тоже, вот как делать грядки ровнее, потому что у меня у самого абсолютно никогда не получалось. Именно поэтому меня загоняли обратно домой: сиди, делай свои дела, короче, и ничего по дому не давали делать. Ну да, вот так вот получалось, что особо ровно у меня редко что получалось. Но так или иначе, за спиной следите, пожалуйста. Пусть и спина будет здоровой, как минимум. И как максимум все тело. Владимир Долгодворов отправляет свои пожелания для его любимой, самой симпатичной, красивой принцессы Оксане Боровиной. Поставьте для нее какую-нибудь красивую песню. Я ее очень люблю. «Воздушные поцелуи» прилагается. В ближайшее время для нее прозвучит «Holiday Boy» «Пожары». Также есть у нас еще одна музыкальная заявка. Ольга Старкова пишет нам: «Добрый день, солененькие». Здравствуйте. Здравствуйте. «Передаю привет дочери Дарье» или «Отдохни и никого не слушай». Так, а где еще вариант, который, я не знаю, или «Отдохни и никого не слушай», может быть, или «Ничего». Я не знаю. Большой привет Дарье, всем хорошего дня, и песню про бобра, пожалуйста.

Супер-хиты заказывают наши радиослушатели в прямом эфире. И ты тоже присоединяйся к самым меломанам, которые как раз-таки делают наш солидно-музыкальный плейлист в течение этого часа. Не забывай про те самые вкусные приветы, которые ты также можешь оставить в группе ВКонтакте или в телеграм-канале Радио Солифэм. Пиши вперед, не стесняйся. Все в твоих руках, ты знаешь, все в твоих руках. Вот. Баранов Василий пишет нам. Василий Баранов отправляет пожелания всем доброго дня. Отправляет также большой привет ПНИ города Красновишерск Наталье Алексеевне Самыкиной. Хорошего дня тебе, удачи во всех делах. Предпочитаю остаться анонимным. Вот, еще один момент, ребят, не забывайте, если вы хотите, не хотите, чтобы ваше имя называли, пишите анонимно в начале сообщения. Как-то я тоже про это забываю напоминать. Так что молодому человеку, который отправил данное сообщение, это уже огромный привет. Ну, уверен, что Наталья Алексеевна сейчас за данное сообщение порадуется, подойдет к Василию и скажет: и тебе большущий приветище отправлю прямо сейчас на радио.

0: Пишите тоже. Сергей Ильин отправляет свой подмосковный на связи. Передаю привет всем тем, кто настроен на частоту Соль FM. Заряди песню «Давно ее не слышал» от Флейтона и Джулии. В ближайшее время поищу. Если найду, поставлю. Где-то я ее находил, но сейчас на данный момент найти не могу. Как найду, узнают все. Так что оставайтесь с нами на одной волне.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам, всем хитам. Хит. Дождитесь!

0: Это тот самый аналог того трека, что заказывал Сергей Ильин, но так или иначе, этот трек ведь крутой, я думаю, Серега согласится, вам огромный привет, если что, еще привет и добавляйте, как обычно, уже по традиции, сначала музыкальная заявка, а потом, ой, забыл, а кому еще надо было отправить привет, все, пиши, я жду. Отправить сообщение можно, как всегда, в группу ВКонтакте по адресу vk.com/slowfm, это чат видеотрансляции, личные сообщения группы или где-нибудь под постом. И телеграм-канал Радио Сольфэм тоже работает, пиши туда, наблюдая за вашими сообщениями. На очереди у нас поздравление прилетело от супруга Корзниковых. Поздравляют они Ольгу Александровну Зыкову с днем рождения, здоровья, счастья и терпения. Ольгу Александровну еще раз с вашим праздником поздравляем. Далее у нас сообщение также прилетело от Ольги Старковой. Еще хочу поздравить с днем рождения Дарью Сергеевну. Пожелать ей хочу всего самого наилучшего. Поставь для нее классную песню. Я нашел классную песню, кстати. Одна из новинок на радио Сольфэм, Seven Rose, черноплодная рябина, специально для вас.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Сольфэм.
2: Включаю радио Сольфэм.
1: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

Вот он человек вспомнил. Серега Ильин вспомнил. Поздравляет нашу команду Радио Соль ФМ с наступающим днем радио. Продолжайте в том же духе. Большущее спасибо. Не забывайте, что стараемся и делаем все, что в наших силах, чтобы радио звучало, радио жило и радио отдавало что-то новое, интересное и полезное только ради вас. Поэтому вы тоже продолжайте в том же духе. Нам нужен ваш фидбэк, потому что без нашего прямого, как говорится, общения радио наше бы... как такое, как сейчас, оно бы не состоялось. Поэтому продолжаем все вместе в том же духе и радуемся любимой музыке, которую вы можете слушать из любой точки России, либо по интернету, либо по FM-волнам, либо еще как-то. Думаю, что ты сам найдешь для себя самое удобное местоположение прослушивания радио Соль ФМ.

0: сайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. Форвард Авто на Героев

0: Стопроцентная рассрочка до 8 лет. Джили Вера на шоссе Космонавтов 306. Джили покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Данет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не ответа. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: платформы «Мышеловка». По данным организации, пользователям приходит АПК-файл с сообщением о якобы персональном поздравлении от президента или губернатора. Внутри такого файла скрывается троян-стиллер, который может похищать данные. В «Мышеловке» предупредили, что открывать подобные файлы от неизвестных отправителей нельзя. Напомним, ранее стало известно о еще одной схеме. Мошенники начали звонить ветеранам с предложениями якобы единовременных выплат ко Дню Победы и просят назвать коды из СМС. Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда и сообщают о персональной выплате, для получения которой просят продиктовать код из сообщения. При этом код может относиться как к банковским операциям, так и к личным кабинетам, что позволяет мошенникам получить доступ к деньгам или персональным данным. Будьте бдительны. Пермстат опубликовал данные по финансовой отчетности предприятий за январь-февраль этого года. 63% обследованных предприятий работали с прибылью. Общая сумма прибыли составила 70,5 миллиарда рублей. Это на 37% ниже, чем годом ранее. Убыток нерентабельных предприятий увеличился на 17% и составил 15,6 миллиарда. Среди промышленных предприятий без прибыли в январе оказались 46,5% предприятий. В убытках оказались предприятия, работающие в сферах обработки древесины, производства бумаги, неметаллической минеральной продукции, металлургического производства, электрического оборудования, транспортных средств, оптовой и розничной торговли автотранспортными средствами, транспортировки и хранения. И у меня пока все.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Злоумышленники начали рассылать в мессенджерах поздравления ко Дню Победы, маскируя вредоносные файлы под праздничные открытки. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol FM в Google Play.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. В южной части утром до 16 градусов, днем до 23. В северной части утром до 10 градусов, днем до 17.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
4: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250 72.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В России планируют адаптировать образовательные стандарты под развитие искусственного интеллекта. Соответствующие предложения должны быть подготовлены к началу осени. Президент поручил правительству к сентябрю представить инициативы по внедрению технологий ИИ в образовательные программы. Об этом пишет «Российская газета». Речь идет об обновлении федеральных государственных образовательных стандартов и содержании обучения. Предполагается усилить подготовку специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических дисциплин. Такой подход должен учитывать растущую роль ИИ в различных отраслях. Ранее отмечалось, что внедрение новых технологий в образование требует аккуратного подхода. Власти рассматривают развитие ИИ как один из ключевых факторов модернизации системы подготовки кадров. Авиакомпания Red Wings 9 июня начнет выполнять прямые рейсы из Перми в Батуми. Полетная программа в Грузию рассчитана до конца года. Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Улететь из Перми в Батуми можно будет по вторникам и пятницам, а обратно по понедельникам и четвергам. Время в пути составит 3,5 часа. На маршруте будут работать самолеты Superjet. Стоимость билетов включена ручная кладь до 5 килограммов. В краевой столице открылся сезон фонтанов. 10 из них уже начали работу. В ходе подготовки к запуску в гидроизоляции 5 фонтанов были обнаружены нарушения. Их запустят до 15 мая после ремонта. Фонтаны на эспланаде вновь показывают светомузыкальные шоу. Театральный фонтан ежедневно демонстрирует шоу с 21.45 до 22.00, а фонтан перед зданием ЗАГС Собрания с 22.45 до 23.00. В зависимости от погодных условий, сезон работы фонтана в городе завершается в конце сентября. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикам'є, 18.00.
1: Відмі города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай!

0: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С началом весны не просто календарный, а полноценный, с майскими уверенными плюсами, хочется открыть окошко и впустить свежего воздуха. Но иногда вместе с ним доносится и шаркающий звук с улицы. Что же с ним делать и как жить дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Если вы заметили странные звуки в ходовой части машины, то, конечно, игнорировать их не стоит. Иногда это просто мелочь, которая мешает слуху, а иногда и серьезный сигнал о проблеме, которая может повлиять на вашу безопасность. Лучший способ понять, что именно, шаркает, стучит или трется в вашем автомобиле, это, конечно же, своевременная проверка на станции техобслуживания. А пока давайте-ка все-таки разберемся, что может издавать шаркающий звук, особенно когда вы едете накатом. Знаете, что уже при скорости от 20 до 40 км в час могут проявиться первые симптомы проблем с подвеской, ведь там много чего связано. Первое, что стоит проверить, это меняется ли шарканье с изменением скорости. Если при замедлении звук становится реже, а его ритм совпадает с вращением колес, возможно, дело в тормозах. Колодки могут немного прилипать к диску, вот и получается такой периодический звук, зависящий от скорости. А вот подшипник ступицы — это вообще отдельная история. Он может издавать самые различные звуки: выть, мяукать, шипеть и, конечно же, шаркать. Если вы слышите, что шаркающий звук появляется и пропадает, то это вполне может быть как раз он, подшипник. Еще одна причина шарканье – это пыльник шруса. Если он слетел со своего места и болтается, то при вращении колеса будет тереться о другие детали. Звук при этом обычно такой, резиновый, иногда может вообще пищать. Проверить это довольно просто. Загляните под машину и посмотрите на наружный шрус. Если пыльник целый и на месте, то эту причину можно смело исключать.

0: оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Тенет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Правительство России утвердило комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодежи, который позволит выстроить системную работу для защиты молодого поколения от деструктивных влияний. В разработке мер поучаствовали 18 ведомств и организаций, включая Минобороны, МВД, Минпросвещение, а также более 70 субъектов России. Документ содержит 41 системное мероприятие по 6 приоритетным направлениям. Особое внимание планируется уделять мониторингу контента в интернете и созданию медиапроектов, направленных на продвижение традиционных ценностей, вопросам кибербезопасности и противостоянию угрозам, которым подвергается молодежь. Во всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое продлится до 12 июня, уже приняли участие около 200 тысяч жителей Пермского края. Жители региона выбирают один из 80 проектов в 37 муниципалитетах. Например, в Соликамске активно поддерживают проект благоустройства пространства возле торгового центра «Меркурий». За него проголосовали уже около 4 тысяч человек. В рамках проекта планируется создание тротуара, установка скамеек, информационных стендов, а также озеленение с посадкой деревьев, кустарников и многолетних растений. В Березняках 7500 человек проголосовали за скверу кинотеатра «Авангард». В проект включены пешеходные дорожки, обновление входной группы с архитектурной подсветкой, установка современного уличного освещения и малых архитектурных форм. В Александровске жители голосуют за второй этап благоустройства Морозовского парка. Напомним, сделать свой выбор можно до 12 июня на платформе «Загородсреда.госуслуги.ру» лично, при помощи волонтеров или в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Согласно обновленным правилам, в этом году в голосовании могут участвовать все жители Пермского края, достигшие 14 лет. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: эпицентре хорошего настроения.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флам. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых семь.

0: У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Сборная России по бодибилдингу стала второй в медальном зачете чемпионата Европы в Испании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации бодибилдинга России. Турнир проходил в Санта-Сусане с 1 по 3 мая. Сборная России завоевала 15 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. Пари ИНН проиграл Ахмату в первом матче под руководством Гарани. На матч 28-го тура РПЛ завершился со счетом 0-2. Счет на 55-й минуте открыл Лечи Садулаев. Спустя 5 минут преимущество грозненцев удвоил Эгошка Синтура. Ахмат прервал серию с 5 матчей без побед и занимает 9-е место в РПЛ. Пари ИНН продлил серию без победы 7 матчей, остается предпоследним в турнирной таблице. Нижегородцы провели первый матч под руководством нового главного тренера Вадима Гаранина, который сменил Алексея Шпилевского на этом посту. ЦСКА объявил о расторжении контракта с главным тренером Фабио Челестини. Клуб и 50-летний швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. «Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года. За веру и развитие воспитанников клуба», отмечается в заявлении красно-синих. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен Дмитрий Гдесамов. Челестини возглавлял ЦСКА с лета прошлого года. Его контракт был рассчитан на 2 года с опцией продления еще на сезон. В первом матче под руководством Челестини московская команда победила Краснодар и стала обладателем Суперкубка России. Голкипер Илья Набоков объявил об уходе из «Металлурга». Это клуб, в котором я рос, учился, делал первые шаги во взрослом хоккее, становился чемпионом, переживал непростые поражения и радовался большим победам. Впереди новый этап. Иду в него с благодарностью и интересом. Мы еще увидимся, написал Набоков в своем телеграм-канале. Хоккеист дебютировал в КХЛ за «Металлург» в 2022 году. В конце мая 2025 голкипер подписал 2-летний контракт новичка с «Колорадо», но продолжил играть за «Металлург» на правах аренды. Андреа Кими Антонелли победил на Гран-при Майами. Итальянец, стартовавший с пол-позиции, одержал 3-ю победу подряд. До этого он выигрывал на этапах в Китае и Японии. 2-е место занял пилот Макларен и действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис. На 3-й строчке партнер Норриса по команде Оскар Пиастри. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Ты на любимой волне.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. В южной части утром до 16 градусов, днем до 23. В северной части утром до 10 градусов, днем до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
5: Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе Космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Зверь под

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Дэнет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Хит за хитом. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России число самозанятых превысило 15 миллионов человек. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Отмечается, что в 2024 году самозанятых в России было более 12 миллионов. За год их число выросло почти на 27% и достигло 15 миллионов 427 тысяч. Специальный налоговый режим для самозанятых, налог на профессиональный доход, введен в России в порядке эксперимента. Он будет действовать до 31 декабря 2028 года. Правительство России скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта следующего года. Теперь практический экзамен на право управления транспортным средством назначается не позднее 60 дней с момента сдачи теоретической части. Если гражданин не сдал такой экзамен в 6-месячный срок, то ему назначат повторное тестирование теории, которое проводится не позднее 30 дней со дня истечения 6-месячного срока. По теплосети концессионер теплосетей Красновишерска начал ликвидацию из-за финансовых проблем, в том числе исковой нагрузки примерно в 200 миллионов рублей. Компания завершит отопительный сезон и передаст имущество муниципалитету. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье». Подготовка к следующему сезону будет вестись муниципальным предприятием при поддержке региональных властей, уточняет издание. Ранее стало известно, что Пермский край в рамках инфраструктурного кредита получит свыше 2 миллиардов рублей на реализацию 9 проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Пермский борец Рустам Кашипов выиграл международный турнир по дзюдо в Тбилиси. Он стал единственным представителем Прикамья в составе сборной России. В весовой категории до 81 килограмма среди спортсменов до 18 лет Рустам завоевал Кубок Европы. Всего в соревнованиях участвовало более 360 человек из 17 стран. Летом Рустам выступит за страну и регион на первенстве Европы по дзюдо в Испании. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Ты на любимой волне.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. В южной части утром до 16 градусов, днем до 23. В северной части утром до 10 градусов, днем до 17.
0: Хит за хитом. Только на

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай!

0: Прикамье - полночь.
1: Видный город.
2: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
3: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
4: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
5: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем радио!
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикам'є, час ночі.
1: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
2: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
3: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
4: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем радио!
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль ФМ.
5: Провожающих просит уйти, и твое тихое не уходи. Оно мне выстрелом пуль, оно разрядом в груди. Это всех расставаний.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
2: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
3: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
4: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
5: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем радио!
6: Прямо сейчас ты услышишь.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай!

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
2: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
3: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
4: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
5: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем радио!
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: О чем ты не спишь по ночам?

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль-ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье. В ритме города.
1: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
2: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
3: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
4: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем радио!
5: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В ритме города, в ритме края.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видный город.
2: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
3: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
4: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
5: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем радио!
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль FM.